Кататься на нуф. Вместе, блядь, нуф. Снобишки вместе за суфов. Ис-ис-ис.